Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: Слушайте Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, а лента, край земли. Я должен...

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты и развитие туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. Тем временем в России за первые полгода количество поездок по стране сократилось на 3% до 40 миллионов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В Минэкономразвитие подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Данные туркомпаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 10-30%. Эксперты связывают сложившуюся динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. По их наблюдениям, решение о поездке все чаще принимается спонтанно, а предпочтение отдается коротким выездным форматам вместо продолжительных отпусков. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 000 до 2 000 рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документ правительства, эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и собирать более подходящие продукты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 68 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

слушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 17 июля.
1: Год 1918.
2: В Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Расстрел был санкционирован Советом народных комиссаров и в ЦИК. В соответствии с этим решением Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни. В половине 12 ночи 16 июля было приказано отвезти царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. Рядом была императрица Александра Федоровна. За родителями следовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария. За детьми доктор Боткин, повар Харитонов, лакей труп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек. Едва было зачитано решение Уральского совета о казни царя, как загремели выстрелы. Это произошло в ночь с 16 на 17 июля в доме особого назначения особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Обряд погребения останков царской семьи состоялся спустя 80 лет, 18 июля 1998 года. Останки захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
1: Год 1942.
2: В этот день началась Сталинградская битва. 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции был начат первый оборонительный этап крупнейшего сражения Великой Отечественной войны. Он продолжался 4 месяца. В ожесточенных боях в Большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле Советской Германии. Фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. Потери противника составили более 800 тысяч человек. Было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным моментом в ходе Второй мировой войны. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны.
1: Год 1944.
2: В Москве состоялся марш немецких пленных. Его целью была демонстрация советским людям, а также союзникам, не верившим в успехи Красной Армии, результатов разгрома немецких войск в Белоруссии. По Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошли около 57 тысяч немецких солдат и офицеров. За колоннами следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново-ФМ.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Госудоби Дивана, Владимирская область, село Чайково, ОКН 12-233-5-0-263.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президентов ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты и развитие туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. Тем временем в России за первые полгода количество поездок по стране сократилось на 3% до 40 миллионов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В Минэкономразвитие подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Данные туркомпаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 10-30%. Эксперты связывают сложившуюся динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. По их наблюдениям, решение о поездке все чаще принимается спонтанно, а предпочтение отдается коротким выездным форматам вместо продолжительных отпусков. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 до 2 тысяч рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документ правительства, эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и собирать более подходящие продукты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 68 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: В Бигам для вас аккумуляторный триммер Greenworks 24 вольта с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте 5990 рублей. Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
5: Значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой компании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 мм и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты и развитие туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. Тем временем в России за первые полгода количество поездок по стране сократилось на 3% до 40 миллионов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В Минэкономразвитие подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Данные туркомпаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 10-30%. Эксперты связывают сложившуюся динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. По их наблюдениям, решение о поездке все чаще принимается спонтанно, а предпочтение отдается коротким выездным форматам вместо продолжительных отпусков. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 000 до 2 000 рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документ правительства, эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и собирать более подходящие продукты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 68 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной город». Гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
11: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
12: В Бегам для вас мойка высокого давления Снирекс с долговечным асинхронным двигателем 16 990 рублей. Бегам.
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипл S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидий на покупку гибридов и акций 4 миллиона рублей. Дипл S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
10: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
13: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
14: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Буланова FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос Утрезнедева, Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-333-00-263.
11: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
12: Пьяный олень дороги не хозяин.
13: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: МВД будет отменять штрафы водителям, которые получили их во время ожидания в очередях на автозаправках, как сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. Для этого автомобилистам необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Каждое постановление рассмотрят отдельно и смогут отменить с учетом малозначительности нарушения или крайней необходимости. Речь идет о штрафах за неправильную остановку и стоянку. Ранее такие случаи зафиксировали в Саратовской области. Два комплекса, которые выписаны постановление, прекратили работу с 1 июля. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 до 2 тысяч рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль пёс.
8: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию. ВСМ Клиника. Современный томограф. Высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. Слушайте Иваново ФМ.

0: мы закроем.
1: В Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты и развитие туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. Тем временем в России за первые полгода количество поездок по стране сократилось на 3% до 40 миллионов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В Минэкономразвитие подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Данные туркомпаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 10-30%. Эксперты связывают сложившуюся динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. По их наблюдениям, решение о поездке все чаще принимается спонтанно, а предпочтение отдается коротким выездным форматам вместо продолжительных отпусков. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 до 2 тысяч рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документ правительства, эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и собирать более подходящие продукты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 77 рублей 68 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 97 копеек.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 17 июля.
1: Год 1918.
2: В Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Расстрел был санкционирован Советом народных комиссаров и ВЦИК. В соответствии с этим решением Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни. В половине 12 ночи 16 июля было приказано отвезти царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. Рядом была императрица Александра Федоровна. За родителями следовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария. За детьми доктор Боткин, повар Харитонов, лакей труп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек. Едва было зачитано решение Уральского совета о казни царя, как загремели выстрелы. Это произошло в ночь с 16 на 17 июля в доме особого назначения особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Обряд погребения останков царской семьи состоялся спустя 80 лет, 18 июля 1998 года. Останки захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
1: Год 1942.
2: В этот день началась Сталинградская битва. 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции был начат первый оборонительный этап крупнейшего сражения Великой Отечественной войны. Он продолжался 4 месяца. В ожесточенных боях в Большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле Советско-Германской фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. Потери противника составили более 800 тысяч человек. Было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным моментом в ходе Второй мировой войны. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны.
1: Год 1944.
2: В Москве состоялся марш немецких пленных. Его целью была демонстрация советским людям, а также союзникам, не верившим в успехи Красной Армии, результатов разгрома немецких войск в Белоруссии. По Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошли около 57 тысяч немецких солдат и офицеров. За колоннами следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Осуд из Гидиона, Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-333-5-0-263.
5: Окна, двери, потолки.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
10: Выгодно?
9: Да.
10: Где?
9: В высшей лиге.
11: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой компании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 миллиметров и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь» на Лежневской 55. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипл S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидий на покупку гибридов и акций 4 миллиона рублей. Дипл S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи Атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
11: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
12: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато. Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: Выгодно?
15: Да.
14: Где?
15: В высшей лиге.
14: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

Избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: МВД будет отменять штрафы водителям, которые получили их во время ожидания в очередях на автозаправках. Как сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк, для этого автомобилистам необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Каждое постановление рассмотрят отдельно и смогут отменить с учетом малозначительности нарушения или крайней необходимости. Речь идет о штрафах за неправильную остановку и стоянку. Ранее такие случаи зафиксировали в Саратовской области. Два комплекса, которые выписывали постановление, прекратили работу с 1 июля. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 до 2 тысяч рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль плюс.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-235-0-263.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
7: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
8: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
9: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
8: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
9: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
8: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
10: Уважаемая Ольга Оболенская, Иваново FM поздравляет вас с днем рождения в эту прекрасную июльскую пору, когда лето уже перешагнуло свой экватор. В этот день Уолт Дисней открыл первый Диснейленд, а это значит, что вы родились, когда мир стал чуточку волшебнее. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была похожа на самый добрый мультфильм.
0: Слушайте Иваново FM

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
7: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
8: Уважаемый Алексей Горшков, Иваново ФМ от всей души поздравляет вас. Вы родились, когда началась история самого сказочного места на планете, а это значит, что вы главный герой своего собственного приключения. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была наполнена такими же сладкими моментами, как сахарная вата в парке. Пусть мечты сбываются.
0: Иваново ФМ.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В колледже Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительной компании. Среднестатистическая российская семья в прошлом году тратила на продукты и товары повседневного спроса 42,5 тысячи в месяц. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора, это на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос почти до 1000 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины увеличилась еще на 9% по сравнению с 2024. В Кучерский краеведческий музей поступила современная аппаратура по нацпроекту «Семья». Там появились новые витрины, световое и интерактивное оборудование, выставочный стенд. Музей в Кучере – один из самых посещаемых в Ивановской области. За прошлый год в нем побывали 17,5 тысяч человек. Добавим, в этом году федеральные деньги на оснащение техникой также получили несколько районных хранилищ. Специалисты Московского физико-технологического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Об этом газете «РУ» рассказали в МФТИ. Для владельцев отелей и курортов такая конструкция снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. Устройство оснащено оптическим датчиком, установленным на куполе. Проект уже получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 68 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 97 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 17 июля.
1: Год 1918.
2: В Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Расстрел был санкционирован Советом народных комиссаров и ВЦИК. В соответствии с этим решением Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни. В половине 12 ночи 16 июля было приказано отвезти царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. Рядом была императрица Александра Федоровна. За родителями следовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария. За детьми доктор Боткин, повар Харитонов, лакей труп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек. Едва было зачитано решение Уральского совета о казни царя, как загремели выстрелы. Это произошло в ночь с 16 на 17 июля в доме особого назначения особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Обряд погребения останков царской семьи состоялся спустя 80 лет, 18 июля 1998 года. Останки захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
1: Год 1942.
2: В этот день началась Сталинградская битва. 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции был начат первый оборонительный этап крупнейшего сражения Великой Отечественной войны. Он продолжался 4 месяца. В ожесточенных боях в Большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле Советско-германского фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. Потери противника составили более 800 тысяч человек. Было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи офицеров и 24 генерала. Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным моментом в ходе Второй мировой войны. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны.
1: Год 1944.
2: В Москве состоялся марш немецких пленных. Его целью была демонстрация советским людям, а также союзникам, не верившим в успехи Красной Армии, результатов разгрома немецких войск в Белоруссии. По Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошли около 57 тысяч немецких солдат и офицеров. За колоннами следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
11: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи поставщиков. постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо, мать.

как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел

берет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и

0: Реклама на Иваново FM.
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой кампании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 мм и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль плюс.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
10: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипл S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидий на покупку гибридов и акций 4 миллиона рублей. Дипл S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
9: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: три часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В колледже Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительной компании. Среднестатистическая российская семья в прошлом году тратила на продукты и товары повседневного спроса 42,5 тысячи в месяц. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора, это на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос почти до 1000 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины увеличилась еще на 9% по сравнению с 2024. Кучерский краеведческий музей поступила современная аппаратура по нацпроекту «Семья». Там появились новые витрины, световое и интерактивное оборудование, выставочный стенд. Музей в Кучеже – один из самых посещаемых в Ивановской области. За прошлый год в нем побывали 17,5 тысяч человек. Добавим, в этом году федеральные деньги на оснащение техникой также получили несколько районных хранилищ. Специалисты Московского физико-технологического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Об этом газете «РУ» рассказали в МФТИ. Для владельцев отелей и курортов такая конструкция снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. Устройство оснащено оптическим датчиком, установленным на куполе. Проект уже получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 68 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 97 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России резко вырос спрос на краткосрочные полисы ОСАГО. По данным Национальной страховой системы, за первое полугодие водители оформили около 13 миллионов таких договоров, в 6 раз больше, чем годом ранее. Короткие полисы теперь занимают уже больше трети всех продаж ОСАГО. Чаще всего их оформляют водители такси. При этом средняя стоимость краткосрочного полиса снизилась. Это связывают с высокой конкуренцией между страховыми компаниями. Подержанные автомобили в России дорожают второй месяц подряд. В июне средняя стоимость машины с пробегом достигла почти 1,5 миллиона рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем в мае. А по сравнению с июнем прошлого года автомобили на вторичном рынке подорожали на 26 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост цен пока остается умеренным. При этом расчеты основаны на объявлениях о продаже и не учитывают фактическое число заключенных сделок. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Картофель свежий – 59,90. Перец грунтовой – 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново ФМ.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 17 июля.
1: Год 1918.
2: В Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Расстрел был санкционирован Советом народных комиссаров и ВЦИК. В соответствии с этим решением Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни. В половине 12 ночи 16 июля было приказано отвезти царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. Рядом была императрица Александра Федоровна. За родителями следовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария. За детьми доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Труп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек. Едва было зачитано решение Уральского совета о казни царя, как загремели выстрелы. Это произошло в ночь с 16 на 17 июля в доме особого назначения особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Обряд погребения останков царской семьи состоялся спустя 80 лет, 18 июля 1998 года. Останки захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
1: Год 1942.
2: В этот день началась Сталинградская битва. 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции был начат первый оборонительный этап крупнейшего сражения Великой Отечественной войны. Он продолжался 4 месяца. В ожесточенных боях в Большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле Советско-германского фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. Потери противника составили более 800 тысяч человек. Было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным моментом в ходе Второй мировой войны. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны.
1: Год 1944.
2: В Москве состоялся марш немецких пленных. Его целью была демонстрация советским людям, а также союзникам, не верившим в успехи Красной Армии, результатов разгрома немецких войск в Белоруссии. По Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошли около 57 тысяч немецких солдат и офицеров. За колоннами следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконкова 141, Павла Большевикова 25Б.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь» на Лежневской 55. Ноль плюс.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Чехия. С вами Иваново ФМ.
1: Оп! Оп!
0: В Иванове 4 часа дня.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой компании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 миллиметров и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, УКН
4: 13-233-50-263. Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
7: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

на отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипл S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидий на покупку гибридов и акций 4 миллиона рублей. Дипл S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи Атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
7: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь» на Лежневской 55. Ноль плюс.
12: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Выгодно?
14: Да.
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановской семье с одним ребенком потребуется 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 метров. С таким показателем наш регион занял 60-е место из 85 в рейтинге по доступности жилья. В ходе исследования аналитики агентства РИА Новости сравнили средние зарплаты в регионах и цены на жилую недвижимость по состоянию на май. В лидирующую группу вошли представители северных и дальневосточных субъектов, где потенциальный срок накопления на квартиру составляет менее 3 лет. Минцифры разработала правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием аферистов. Далее банк проверяет, мог ли человек сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если кредитная организация подтверждает, что клиент действовал корректно, она не возмещает деньги сама, а направляет обращение оператору связи. Там проводят свою проверку и компенсируют средства, если пропустили звонок с подозрительного номера. Соцфонд и Одноклассники запустили афишу мероприятий центров общения. В Ивановской области представлено более 70 событий в июле. Напомним, центры общения для людей старшего поколения начали открываться в 2022 году. Сейчас в нашем регионе 12 таких досуговых учреждений. В них пенсионеров обучают компьютерной и финансовой грамотности, организуют экскурсии, творческие мастерские и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «РУ», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо авто многие выбирают другой личный транспорт. Так, в середине июня покупки велосипедов увеличились на 140% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 68 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%, ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: Открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман». В «Бегам» для вас. Бензопила «Карвер» с системой легкого старта. Канистра для топлива в подарок. Всего за 4990 рублей. «Бегам». Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
11: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России резко вырос спрос на краткосрочные полисы ОСАГО. По данным Национальной страховой системы, за первое полугодие водители оформили около 13 миллионов таких договоров, в 6 раз больше, чем годом ранее. Короткие полисы теперь занимают уже больше трети всех продаж ОСАГО. Чаще всего их оформляют водители такси. При этом средняя стоимость краткосрочного полиса снизилась. Это связывают с высокой конкуренцией между страховыми компаниями. Подержанные автомобили в России дорожают второй месяц подряд. В июне средняя стоимость машины с пробегом достигла почти 1,5 миллиона рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем в мае. А по сравнению с июнем прошлого года автомобили на вторичном рынке подорожали на 26 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост цен пока остается умеренным. При этом расчеты основаны на объявлениях о продаже и не учитывают фактическое число заключенных сделок. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
8: В охмелю слегка лесом правил я. Не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные.

и опять затяну очи черные. Как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела плашь, и вокруг взглянул.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановской семье с одним ребенком потребуется 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 метров. С таким показателем наш регион занял 60-е место из 85 в рейтинге по доступности жилья. В ходе исследования аналитики агентства РИА Новости сравнили средние зарплаты в регионах и цены на жилую недвижимость по состоянию на май. В лидирующую группу вошли представители северных и дальневосточных субъектов, где потенциальный срок накопления на квартиру составляет менее 3 лет. Минцифры разработала правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием аферистов. Далее банк проверяет, мог ли человек сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если кредитная организация подтверждает, что клиент действовал корректно, она не возмещает деньги сама, а направляет обращение оператору связи. Там проводят свою проверку и компенсируют средства, если пропустили звонок с подозрительного номера. Соцфонд и Одноклассники запустили афишу мероприятий центров общения. В Ивановской области представлено более 70 событий в июле. Напомним, центры общения для людей старшего поколения начали открываться в 2022 году. Сейчас в нашем регионе 12 таких досуговых учреждений. В них пенсионеров обучают компьютерной и финансовой грамотности, организуют экскурсии, творческие мастерские и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «РУ», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо авто многие выбирают другой личный транспорт. Так, в середине июня покупки велосипедов увеличились на 140% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 17 июля.
1: Год 1918.
2: В Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Расстрел был санкционирован Советом народных комиссаров и в ЦИК. В соответствии с этим решением Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни. В половине 12 ночи 16 июля было приказано отвезти царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. Рядом была императрица Александра Федоровна. За родителями следовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария. За детьми доктор Боткин, повар Харитонов, лакей труп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек. Едва было зачитано решение Уральского совета о казни царя, как загремели выстрелы. Это произошло в ночь с 16 на 17 июля в доме особого назначения особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Обряд погребения останков царской семьи состоялся спустя 80 лет, 18 июля 1998 года. Останки захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
1: Год 1942.
2: В этот день началась Сталинградская битва. 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции был начат первый оборонительный этап крупнейшего сражения Великой Отечественной войны. Он продолжался 4 месяца. В ожесточенных боях в Большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле Советско-германского фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. Потери противника составили более 800 тысяч человек. Было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи офицеров и 24 генерала. Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным моментом в ходе Второй мировой войны. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны.
1: Год 1944.
2: В Москве состоялся марш немецких пленных. Его целью была демонстрация советским людям, а также союзникам, не верившим в успехи Красной Армии, результатов разгрома немецких войск в Белоруссии. По Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошли около 57 тысяч немецких солдат и офицеров. За колоннами следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
7: За рулем к свободе. Сьюзберг «Лагерь Зеро» безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
3: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой компании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 мм и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами...

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановской семье с одним ребенком потребуется 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 метров. С таким показателем наш регион занял 60-е место из 85 в рейтинге по доступности жилья. В ходе исследования аналитики агентства РИА Новости сравнили средние зарплаты в регионах и цены на жилую недвижимость по состоянию на май. В лидирующую группу вошли представители северных и дальневосточных субъектов, где потенциальный срок накопления на квартиру составляет менее 3 лет. Минцифры разработала правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием аферистов. Далее банк проверяет, мог ли человек сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если кредитная организация подтверждает, что клиент действовал корректно, она не возмещает деньги сама, а направляет обращение оператору связи. Там проводят свою проверку и компенсируют средства, если пропустили звонок с подозрительного номера. Соцфонд и Одноклассники запустили афишу мероприятий центров общения. В Ивановской области представлено более 70 событий в июле. Напомним, центры общения для людей старшего поколения начали открываться в 2022 году. Сейчас в нашем регионе 12 таких досуговых учреждений. В них пенсионеров обучают компьютерной и финансовой грамотности, организуют экскурсии, творческие мастерские и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «Ру», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо авто многие выбирают другой личный транспорт. Так, в середине июня покупки велосипедов увеличились на 140% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипл S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидий на покупку гибридов и акций 4 миллиона рублей. Дипл S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
14: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Скидки на покупку электромобилей и гибридов в России могут сократить до 10%. Прежнюю льготу сохранят только для высоколокализованной техники. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Другие модели электрокаров и гибридов, которые производятся в России в рамках специального инвест-контракта, смогут продолжить участвовать в программах на базовых условиях. Напомним, сейчас господдержка распространяется на авто с электродвигателями, которые покупают в кредит или берут в лизинг. Размер скидки составляет до 35% от стоимости машины, но не может превышать 925 тысяч рублей. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «Ру», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо авто многие выбирают другой личный транспорт. Так, в середине июня покупки велосипедов увеличились на 140% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

прескуранту, а остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановской семье с одним ребенком потребуется 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 метров. С таким показателем наш регион занял 60-е место из 85 в рейтинге по доступности жилья. В ходе исследования аналитики агентства РИА Новости сравнили средние зарплаты в регионах и цены на жилую недвижимость по состоянию на май. В лидирующую группу вошли представители северных и дальневосточных субъектов, где потенциальный срок накопления на квартиру составляет менее 3 лет. Минцифры разработала правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием аферистов. Далее банк проверяет, мог ли человек сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если кредитная организация подтверждает, что клиент действовал корректно, она не возмещает деньги сама, а направляет обращение оператору связи. Там проводят свою проверку и компенсируют средства, если пропустили звонок с подозрительного номера. Соцфонд и Одноклассники запустили афишу мероприятий центров общения. В Ивановской области представлено более 70 событий в июле. Напомним, центры общения для людей старшего поколения начали открываться в 2022 году. Сейчас в нашем регионе 12 таких досуговых учреждений. В них пенсионеров обучают компьютерной и финансовой грамотности, организуют экскурсии, творческие мастерские и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «РУ», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо авто многие выбирают другой личный транспорт. Так, в середине июня покупки велосипедов увеличились на 140% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто

вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Радио Иваново ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рук.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами Иваново ФМ.

Здесь от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.